Да, они клевые были. Нормально так зашли. Да, они клевые были. Нормально так зашли. Да, они клевые были.